0: контрафакте. КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби», указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США, ДСНВ-3, прекратил действие в феврале этого года. Реальны ли перспективы заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Институт мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
1: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
0: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММОРАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
3: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
4: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
3: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
5: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией

0: ру Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
1: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
0: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
2: Британский суд отправил под стражу капитана шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
3: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и двух боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
4: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
3: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. MV «Смиртос» в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват MV «Смиртос» – это первая независимая

0: Операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
1: Есть определенные требования, иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться. Это все нарушение Конвенции по морскому праву, Конвенции о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
0: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Алан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшее с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смертес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Бофта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
5: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
6: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там настолько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
5: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
7: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
5: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости «Бест Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
8: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
5: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
3: Бизнес говорит.
9: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
10: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
9: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
11: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
12: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
11: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
9: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
13: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
9: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам Сафарова.
14: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
12: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
14: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
9: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
12: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
15: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
9: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес FM.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление по поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. А вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. ИИ в поисковые выдачи — это это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
3: Сумма технологий на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действовавший в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификаций «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Сторм Шэдоу». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Ивиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дистоплива и вернулась оплата картами. В канистры тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
18: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива и ситуация с возможным импортом бензина. Но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но, тем не менее, это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. ПНПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
19: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
20: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы в городе Швекино, многострадальном. Мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
19: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inforum Analytics» Алексей Бойко.
21: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
19: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
22: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать. А внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
19: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
24: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
0: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала Sport24 Михаил Типков.
1: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
0: И в отрыве от коммерции перерывы на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
6: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры, иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
0: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже 80 долларов за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безыдейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель. И тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня. И плюс вот эта вот история с новыми санкциями. Нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп, в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
7: По поводу ставки в пятницу заседания ЦБ, что можно от него ожидать?
5: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5. Самое главное, это комментарии. ЦБ оставит его прежним или, например, немножко ужесточит сигнал. Ну, там, в моем понимании, мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
2: Илья Голубов, УК «Ринкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
8: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти в евро к мировым стандартам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп пообещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
2: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов. Однажды летом на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
10: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом ароматов.
11: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета, ну, а если я это не чувствую? Что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
9: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Али Султана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальны ли перспективы заключения нового 3-стороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестованы и само судно. Капитан – гражданин Индии. Обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США, ДСНВ-3, прекратил действие в феврале этого года. Реальны ли перспективы заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
13: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
12: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММОРАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
3: «Бизнес говорит».
14: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
15: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
14: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
16: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
14: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар и, если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
17: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских

0: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, «запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну». Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
1: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и двух боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлено обвинение в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
2: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана. Но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
1: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. MV «Смиртос» в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват MV «Смиртос» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
3: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянуты, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение Конвенции по морскому праву, Конвенции о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
1: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович»

0: Петрович произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смерта». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
2: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
1: Судьба наследства на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
4: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
5: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там и настолько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность.
4: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
6: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
4: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
7: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
4: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
1: Бизнес говорит.
8: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
9: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
8: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
10: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 2700, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
11: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
10: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
8: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
12: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
8: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
13: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
11: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
13: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
8: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
11: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
13: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
8: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
1: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 2010-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может объединять гамму эмоций.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ.
15: Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бовта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификаций «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявления семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европа в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Эвиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива и вернулась оплата картами. В канистры тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
18: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможности по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня уже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. НПЗ разрешают приобретать довольно серьезные вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической. Даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике. Но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов. Но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда национэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
19: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
20: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
19: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
21: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
19: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
22: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать. А внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
19: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов публикации указывала Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
15: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на «Бизнес ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
23: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
2: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
3: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эту паузу застала команда.
2: И в отрыве от коммерции перерывы на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
5: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры, иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
2: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже 80 долларов за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
4: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель. И тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня. И плюс вот эта вот история с новыми санкциями. Нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп, в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
6: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
4: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, но в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
0: Илья Голубов, УК «Оренкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
7: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро с мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп пообещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-$80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
0: Сергей Суверов, УК «Арикапитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов. Однажды летом на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость.
23: Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
1: Карьера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Али Султана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера МВ «Смертес». Вместе с ним арестованы и само судно. Капитан – гражданин Индии. Обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на «Бизнес FM». США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США, ДСНВ-3, прекратил действие в феврале этого года. Реальны ли перспективы заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Институт мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
8: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
0: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММОРАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
11: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
12: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
11: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
13: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
11: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
14: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
11: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее

0: 14 июня в бутылочном горлышке в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия «территориальное» и «открытое моря», «исключительное экономическое пространство» и «специальный режим транзитного прохода». Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
1: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
0: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ Смиртес – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
2: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение Конвенции по морскому праву, Конвенции о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
0: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. В своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера Смиртес. Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ»

0: портале BFM.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
1: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
0: Судьба, наследство. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
4: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
5: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
4: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции Бизнес FM Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
6: Тут на надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
4: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
7: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
4: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
0: Бизнес говорит.
8: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
9: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
8: Ощущения Галины, продающей клубнику на Рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
10: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
11: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
10: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
8: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
12: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
8: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
13: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
11: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
13: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
8: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
11: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
13: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
8: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
0: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
14: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес FM» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. В Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификаций «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявления семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европа в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Эвиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива и вернулась оплата картами. В канистрах тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
16: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. И это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможности по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. НПЗ разрешают приобретать довольно серьезные вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической. Даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике. Но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов. Но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
17: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
18: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
17: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
19: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
17: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
20: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
17: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредитора в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
0: Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирование территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
23: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми «Hydration Breaks», FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
1: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эту паузу застала команда.
23: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
5: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры, иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
23: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже 80 долларов за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
6: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно 100 долларов за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
22: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
6: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немного ужесточит сигнал, но в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
3: Илья Голубов, УК «Ринкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти Юрос к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний, и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-$80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
3: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов. Однажды летом на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
0: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Бофта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Алисултана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальны ли перспективы заключения нового трехстороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан – гражданин Индии. Обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальны ли перспективы заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
9: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США. по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения. Он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
3: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММОРАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
10: «Бизнес говорит».
11: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
12: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
11: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
13: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
11: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
24: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если Marketplace, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось.
11: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
3: Британский суд отправил под стражу капитана шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
8: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию.

0: прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательно. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
1: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
0: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
2: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторые недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
0: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
3: Apple может поднять цены примерно на четверть из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товары, которые она затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в четверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
4: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей, но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается

0: спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 ЦОДов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
1: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Увлекулиев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволят ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарии Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», – скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на Бизнес-ФМ. Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
6: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция, не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощность по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Армузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Эвиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу. А профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
8: Что касается появление Набиуллиной на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
7: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь — это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях», достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Скибзадной, они останутся.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год с прошлого июня. В апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие, может быть, решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
9: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние 2 недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
8: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
9: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания — это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка — это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние 2 года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
10: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
11: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартиры. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
10: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
12: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят знать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях».
10: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
13: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимально.
10: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
2: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
15: Сделки.
14: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
16: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30%. 7% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза — это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция — уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
17: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический нерв Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
16: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
18: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
16: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 2015-2016 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Толчком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
19: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
1: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
19: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, и, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
1: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций след за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
20: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики и, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идеи – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и, в общем, какие-то другие отраслевые инструменты, в частности, бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как, ну, там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, и здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
1: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35,000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрение в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
3: Сумма технологий на Бизнес FM.
22: Thank you.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалобу Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках, крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок, подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки так, один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской, взято под контроль село Рай Александровка в ДНР, а важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
0: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
4: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
0: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
4: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександрівка в ДНР.
0: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райалександрівка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе, центр, будет изолирован. Ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа, такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефть-магистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. Ситуация на топливном рынке. Евгений Перечук.
6: 95-й бензин на АЗС «Нефть-магистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы, ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
22: Проезжал с другом заправку «Нефть-магистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
6: В самой «Нефть-магистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефть-магистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефть-магистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейское фермерское АККОР» Сергей Гречищев.
23: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
6: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
7: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как-то экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
6: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзуллин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
8: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президенту в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если два 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
9: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
8: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
11: Нет никакого ажиотажа. И сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
8: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
24: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде идея о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
8: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
2: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
3: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
13: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-фм врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
15: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома. И помимо школьного питания, есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема, не у всех школ имеют хорошие столовые, они маленькие, гарнизон на время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы, не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
13: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
14: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа. И сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
13: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбирала Светлана Чередникова.
16: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если у

0: В апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
1: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
0: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес-ФМ.
2: Apple может поднять цены примерно на четверть из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товара, которые она затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли вчетверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
3: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей, но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле, по мере роста спроса кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 цодов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
4: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес-ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
5: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье.

0: Или Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Солифлор.
1: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, прям невозможно. Ну, что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
0: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Ивлекулеев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволит ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарии Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», – скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на «Бизнес-ФМ». Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция, не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути, стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Авиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу, а профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
6: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
7: Что касается появление Набиуллиной на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
6: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь — это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях», достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся.
4: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% пункта до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие может быть решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
7: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
8: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания — это все-таки решение коллективного органа, то есть позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка — это команда, и на больничном председатель, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
4: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движа на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
9: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
10: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартиры. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
9: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
11: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
9: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
12: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимально.
9: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес ФМ».
2: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за 1 минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет 3 участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
14: Сделки.
13: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антиимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
15: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одно из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
16: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический верх Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
15: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
17: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз: ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
15: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 2015-2016 года. после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Толчком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
14: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
4: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
14: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка. Вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные, инвесторы сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
4: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
18: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и, в общем, какие-то другие отраслевые инструменты, в частности, бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как, ну, там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, и здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
4: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
2: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалобу Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Рек Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок, подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки так, один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской взято под контроль на село Рай Александровка в ДНР. Важный населенный пункт, находящийся на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
1: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
21: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
1: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
21: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райлександровка в ДНР.
1: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР. Ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Рая Александровка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе, центр, будет изолирован. Ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Business FM спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перечук.
22: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы, ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
0: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
22: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» — крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
3: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
22: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
5: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать эти продукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополии это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
22: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
23: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президенту в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок – 10%, если два – 6%, а для многодетных семей – 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
6: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
23: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
7: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество, и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
23: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
8: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
23: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
2: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес-ФМ Илья Капелевич.
10: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
2: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов, отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
9: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-фм врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
11: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома. И помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школ имеют хорошие столовые, они маленькие, организованы время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает, особенно если в школах много классов, и сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда, это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
9: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
12: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом, и уже реально понимают, что сахар это яд, и холестерин это зло, и соль это зло.
9: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
13: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
14: Но вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно

0: прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
1: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
0: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
2: Apple может поднять цены примерно на четверть из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товары, которые она затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в четверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
3: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей. Но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 содов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Каждый третий молодой человек в России сегодня обращается за советом к искусственному интеллекту. Давайте обсудим результаты очередного исследования российской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет и узнаем, что их мотивирует и волнует сегодня.

0: Опрос проводился весной 2026 года в преддверии Молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Росконгресса. И знаете, результаты получились гораздо интереснее привычных стереотипов о поколении Z. Когда-то главным карьерным мотиватором считались деньги и статус. Молодым людям говорили: «Выбери стабильную профессию, устройся в хорошую компанию». Сегодня картина меняется. Для большинства молодых людей успех начинается не с высокой должности и не с дорогой машины. На первом месте – любимое дело, которое одновременно приносит удовольствие и доход. На втором – финансовая независимость. Еще один любопытный факт – каждый второй молодой человек либо активно ищет свой путь, либо испытывает растерянность относительно будущего. Только 32% говорят, что имеют четкий план и последовательно идут к своей цели. Особенно показательно, какие вопросы молодые люди задают себе наедине. А действительно ли это мое? Чего я на самом деле хочу? Интересно и то, как эти вопросы меняются с возрастом. В 16-20 лет молодые люди чаще пытаются понять себя и найти свое место. А к 25-30 годам фокус заметно смещается. Вопросы про карьеру становятся важнее почти в полтора раза, а вопросы про деньги – в 3,5 раза. Зумеры не стали менее амбициозными, они просто иначе понимают успех. Если раньше он ассоциировался прежде всего со статусом и карьерой, то сегодня для молодых людей он все чаще выглядит как сочетание таких вещей, как любимое дело, финансовая независимость, семья и внутреннее спокойствие. И, возможно, именно этот последний пункт лучше всего описывает новое поколение. Они хотят не просто зарабатывать, они хотят понимать, ради чего живут и куда идут.
1: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулеев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволит ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарии Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центра возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», – скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на Business FM. Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
4: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Авиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу. А профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
6: Что касается появление Набиуллиной на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
5: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь — это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся.
3: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие, может быть, решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
6: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
7: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания – это все-таки решение коллективного органа, то есть позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда. И на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
3: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4% годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
8: Чего стоит одно официальное название – форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
9: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартиры. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
8: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», — заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
10: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях».
8: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. «Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний», считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
11: «Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным».
8: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес ФМ».
1: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за 1 минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет 3 участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. «Бизнес ФМ» в подкастах. «Строго по делу». Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
1: Сделки.
12: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
13: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
14: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический верх Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
13: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
15: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз — ужесточение контроля над нелегальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
13: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Толчком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
16: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, в большой доле вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
3: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
16: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, и, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
3: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
17: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и, в общем, какие-то другие отраслевые инструменты, в частности, бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как, ну, там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, и здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
3: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
1: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
18: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку, на сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалобу Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Рек Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок? Подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь